Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
8: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость».
1: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
1: Мум – мягкий уголок мечты.
0: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум? Мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.

0: Уа-хаус вас строит, строит для чемпионов. Уа-хаус вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.

0: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
1: Скидка, скидка, выгода.
0: А есть реальные предложения. В Диалог Авто. Только в этом месяце. Кроссовер Амода C5. За 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Нет, там предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Если долго всматриваться в бездну, рано или поздно к вам подойдет консультант.

микроскопу нельзя верить. Он все преувеличивает.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: привет! Это DJ Фил. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.
1: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
2: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
3: Рекорд. Dance Radio. Рекорд.

0: реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сети вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: фестиваль.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
3: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и много.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
4: Скидка, скидка, выгода.
3: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце. Кроссовер «Амода C5» за 1 900 49 тысяч рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
5: Нет, Артем, предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
6: Телеканал СТС представляет.
7: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
9: Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1. Дворец спорта.
8: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 7 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
5: Додо.
6: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции «Ясно речи». Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
7: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
8: Нужна в баню печь? Звони в «Темир Печь». «Темир Печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
9: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СЗ СМУ 88 «Недвижимость».
11: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ 88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ 88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Агроен, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
9: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
14: И зайки зубки проверим.
15: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.

0: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
1: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
2: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
5: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
7: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
8: В «Ленте».
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
4: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
5: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
16: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
17: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
18: Скидка, скидка, выгода.
17: А есть реальные предложения. В Диалог Авто. Только в этом месяце кроссовер Амода C5 за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
19: Не оферта. Предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
20: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

за полярным кругом нет эксгибиционистов, потому что в минус 50 показывать-то особо нечего.

0: привет! Это DJ Фил. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00. Суперчарт на рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф. Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
4: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
5: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
12: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
13: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
12: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack.
13: Подробности на jackcar.ru.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Телеканал СТС представляет.
11: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Mirpay карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Mirpay, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Mirpay. Mirpay. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 7 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама.
2: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на nashnichkodom.rf. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1. Дворец спорта.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
11: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
12: В ленте.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
14: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
8: Скидка, скидка, выгода.
7: А есть реальные предложения. В «Диалог авто». Только в этом месяце кроссовер «Амода С5» за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
9: Не оферта. Предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
10: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
11: «Додо».
12: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции есть наличие. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
13: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 000 рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
14: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Хавейл Джолен. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолен. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн.
3: При оплате на сайте Афиша.ру до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Точка.Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Рекорд.
1: Фестиваль «Белая снежная».
0: Рекорд. Реклама.
2: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
9: Застройщик ООО «НК Финанс». Проект на декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
10: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: 0+. Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
11: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СЗ СМУ 88 «Недвижимость».
12: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ 88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ 88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов – 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничений.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут диджей Фил. Добро пожаловать в 956-й выпуск Суперчарта. Главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 отслушиваем самые крутые композиции этой недели. Ну и, конечно же, важное напоминание. До самого масштабного электронного фестиваля страны под названием «Белая снежная королева» осталась всего лишь неделя. 3 октября на трех танцполах Ледового. Дворец королевы, осколки вечности и сад застывших снов выступают с Monkey Tunes, Мэг Волок, Айваска, Алекс Юнион, Одиссей Крю, Проект Юона и другие. Но главная интрига сохраняется, ведь имена двух секретных зарубежных хедлайнеров станут известны только в ночь шоу. Все подробности на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Не пропускаем это грандиозное событие. Ну и возвращаемся к Суперчарту. 33 место здесь.

Лабрия. Любителям танцевальной музыки эта мелодия хорошо знакома, да и всем остальным тоже. Следом на 31-й строчке Дали и Ян Хендриксон. Так называется «Ibiza Circo Loco». Работа опускается на 4 позиции вниз.

Председателя Грэмми, проделавшего путь от казахстанского Аксу до вершин мировых чартов. Иманбек известен по всему миру своим хитом «Roses». Он возвращается с новым треком «No Matter What». Ну а далее 28 место, шведский дуэт Yearbox с работой «Graceland». Опускаются на 3 позиции вниз.

0: Продолжается. Только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. Это немецкий продюсер Topic и дуэт Carte Blanche с композицией Lucky Ones. Это совместный инди-дэнс-сингл, который изначально писался как песня для живой рок-группы, и только потом Topic переработал его в танцевальный трек. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
2: Ну, плюс немного мемов.
1: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.

0: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
1: Додо.
2: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
3: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября Казань, Московская 1, Дворец спорта.
6: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Чарта Рекорде мы дошли до 21 места. На нем разместилась композиция No Good от Анима и Стайла. Это переосмысление бессмертного хита от Продижи, которое стало уже одним из самых обсуждаемых треков осени. И перед тем, как оказаться в двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Синий Гестер, 33 место. Новинку от Джона Кей и Артемиса Триго, 32. Далее, на 31. Том Боксер, 30. На 29 свежак от Иман Бека. 28 Ербокс. Тиеста на 27 месте. Топик и Карт Бланш, 26. Робин Шульц и Ватермат, 25. Карт Фиш, 24 место. Фастбой на 23. На 22-м Дипло. 21-е место это Анима и Стайла. А у нас продолжается Суперчарт. Я хочу напомнить вам, что до фестиваля «Трансмиссия Портал в Москве» осталось меньше месяца. 16 октября открывается «Портал». Легендарная трансмиссия от «Радио Рекорд» превращает VK Stadium в 7 фантастических миров с грандиозной сценографией, светом и спецэффектами. Приезжают Ронски Спид, Ален Вотс, Фил, Шапов, Фонарев, Роман Мессер, Аварсоник и другие артисты. Ну а главными участниками, конечно же, будете вы. Один вечер, 7 измерений. Приходите и войдите в «Портал». 16 октября, Москва, VK Stadium. А 7 ноября фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Билеты на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Возвращаемся к Суперчарту. 20-я строчка. Здесь Фишер и Флоренс Арманд с треком What a Life.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
8: Рекорд Суперчарт.
9: 19 место.

0: 9. Для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
2: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
3: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
11: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
12: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
10: И зайки зубки проверим.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: нашего хит-парада. Давайте вспомним треки с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Фишер. Дон Диабло и Уиз Халифа на 19-м. Тиеста, 18-е место. Карлита и Софи Такер, 17-е. На 16-м Робин Шульц. 15-е Диджей Годжа и Джейсон Дерула. На 14-м Бобси Клара Кайза. 13-е место — это Кункс. На 12-м Биберикс и Фейтлесс. 11-я строчка — Хьюгель и Дэвид Гетта. И это Суперчарт на рекорде, и мы входим в десятку лучших. Здесь на 10-м месте The Second Voice и DJ Dark с треком Let Me Be. Трек совершает головокружительный прыжок с 17-й на 10-ю строчку.
1: Рекорд Суперчарт, 10-е место.

0: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-92.

0: оказался на этой неделе на первом месте. Давайте вспомним десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: The Second Voice на 10-м. Кельвин Харрис, 9-е место. Медуза, 8-е. На 7-м Авалон Рокстон. На 6-м Аниме Джоджи. 5-е место. Анатор и 54 Ultra. На 4-м Алек и Харик. На 3-м Бауза.

С 10 по 2 рекорд в суперчарте, и настал момент назвать лидера этой недели. А здесь, как и раньше, 956-й суперчарт выигрывает на этой неделе Эйв с треком Meet Me in the Dark. Ребята, начинающие в андеграундной сцене небольшого города Бруника на севере Италии, покоряют мировые чарты и танцполы, удерживают первую строчку уже третью неделю подряд. Поздравляем! Я напомню, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавления трека в избранное на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист, и ищите в наших Телеграм и Макс каналах плейлисты Радио Рекорд. Все можно находить по хэштегу Суперчарт, и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также останемся на рекорде, потому что в 9 вечера сегодня стартует Рекорд Клаб Чарт, в котором диджей Димиксер представит топовые клубные треки этой недели, а в 22.00 Виолетта начинает вечеринку в прямом эфире Радио Рекорд. Это был 956 Суперчарт, с вами диджей Фил, берегите себя и своих близких, оставайтесь хорошими людьми. Пока!

0: Рекорд. Реклама.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
7: Скидка, скидка, выгода.
6: А есть реальные предложения. В Диалог Авто. Только в этом месяце кроссовер Амода C5 за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
8: Нет, там предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
9: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
11: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы «Спасибо». В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

Юрий Куклачев уволил из труппы кота, который метил на его место.

где мы изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: 18 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80.

0: Record. Реклама. Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
1: Додо.
2: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
3: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
7: «Додо».
8: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru.
9: ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
3: Ну, а ты?
2: А я ему: стоп, не будем торопить события.
4: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так о чем мы?
4: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

Record, реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 7 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80.

0: 13 лет. Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
5: Скидка, скидка, выгода.
4: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце. Кроссовер «Амода С5» за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Не оферта. Предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
6: Хотите приключить? Без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
7: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
1: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
0: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Акура.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вечеринка в прямом эфире Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Рекорд Пати.
2: Танцуем общаться.
3: Рекорд. Реклама.
4: Как расшифровывается МУМ?
5: МУМ – мягкий уголок мечты.
4: МУМ – место уюта и мебели.
5: МУМ
6: – мебель удержит мужа дома.
4: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
9: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 Недвижимость».
11: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество. Рекорд. Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
2: Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов.
1: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
2: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
3: Омут. Первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21. 18+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный, и это значит, что настало время послушать 30 клубных хитов, потому что это Рекорд Клаб Чарт. Делайте громче, мы начинаем. 30 место, новинка Party Pumpin' от Mugwai.
0: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
2: Скидка, скидка, выгода.
1: А есть реальные предложения. В Диалог Авто. Только в этом месяце. Кроссовер Амода C5 за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Нет, там предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
4: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, а это значит, что настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Дмитрий Вегас и Магуэй, еще и Like Mike, Body Talk.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ Брекеты Дэймон Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Como se llama?

Друзья, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Alessa, Get Your Groove On. Далее на втором месте композиция от Anima. Именно ее мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое место врывается Prospa с композицией Good Girl, с чем мы, собственно, эту композицию и поздравляем. Напоминаю, что с вами был DJ Demixer, вы слушали Record Club Chart, и увидимся мы с вами ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время.

В эфире главный танцевальный, стартует вечеринка-шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! В ближайшие три часа будем много общаться с вами, отдыхать, танцевально развлекаться, ну и, конечно, обмениваться вашими приветами и посланиями. Отправлять вы их можете при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Обязательно делитесь и рассказывайте, как проходит ваш вечер субботы. Быть может, что-то очень-очень интересное есть к этой минуте. Делитесь, я же прочитаю все ваши послания через пару минут. Меня зовут Виолетта Юшкина. Делаем громче и погнали. Это все шоу «Рекорд Пати».

0: Продолжаем нашу вечеринку шоу Рекорд Пати. Добро пожаловать, друзья. И давайте переходить сразу же к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Марата Виолетта. Привет из Перми. Как всегда, хочу передать привет всем слушателям Рекорда. Также передаю привет коллегам из магазина наградной продукции «Призер». Хочу всем пожелать хорошо провести последние выходные сентября. Может, уже кто-нибудь заканчивает дачный сезон. А тебе, Виолетт, хорошо провести эфир. Спасибо большое. Есть еще от Виктора, Виолетта, Светлане. Передайте, пожалуйста, привет. С удовольствием передаем. И еще есть привет Андрею Матюшину, который сегодня отдыхает. Ну и, конечно, классно проводит вечер. Желаем хорошего настроения. И вот от Надежды еще. Виолетта, вечериночки. Хорошего эфира с приключениями желает Надежда. Спасибо. Привет, как снег на голову. Пришли, пожалуйста, всем чатланам Рекорда. Я вас всех очень люблю.
1: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
11: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.

0: Сахура.
1: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: Record and Dance Radio. Record.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Азия вечеринка Рекорд Пати. Добрейшего вечера всем, кто вместе с нами. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте почитаем ваши приветы и послания. Есть такое от Ирины, Натальи, Юрия, Егора и Романа. Вам в этот теплый осенний вечер всем большой привет. За окном уже темно, ветер шуршит листьями, а мы тут в селе Афанасьево слушаем эфир и отдыхаем. Спасибо, что дарите нам этот вечер. Пусть он будет уютным и добрым для каждого. Лучше и не скажешь, Ирина. Как приятно, как прекрасно. Привет, Виолетта, пишет Евгений Юрьевич. Поиграем сегодня в мою игру? Евгений, ну задавай тон. Что за игра нас ждет? Поделись. Отдыхаю на даче, парюсь в баньке, слушаю Рекорд. Из-за радио ловит всего 3 станции. Одна из них Рекорд. Ну очень повезло. Хочу передать привет сестрам Юле и Насте, а также привет Жиру, Сметане, Стручу Ермолаеву и всем, кто слушает Рекорд. Ну вы хоть подписывайтесь, от кого привет-то, друзья. Вот то ли дело Тигран. Привет, Виолетта. Всем рекордсменам хай. Давно я тут не было. За это время у меня родилась 8 сентября прекрасная дочь. Тигран, сколько вас уже, вы огромные молодцы. Мы назвали ее Эмилия. Теперь я хочу сказать, как я сильно люблю свою жену, семью Миллер и Ирину, сына Миллер Эрнеста. И добро пожаловать в семью Миллер Эмилия. А как звучит, да? Сейчас они спят, а я работаю, я счастлив. Тигран, на твоем месте я тоже была бы очень счастлива. Красавчики, молодцы, так держать. Надеемся, что скоро детки вырастут и будут тоже писать нам в эфир. Виолетта, добрый вечер, хорошего эфира. Это Светлана, привет из Подмосковья. Передай привет моему любимому Лешечке. Всем чатовцам, скоро встретимся на белой. Всем хорошего вечерочка. Ой, Светлана, ну какая вы замечательная, замечательная Светлана. Кстати, друзья, я вот на белую собираюсь, а вы, если вы из других городов, то приедете вы? Ну напишите нам в чат мобильного приложения Рекорд. Может быть, вы откуда-то издалека едете, ну дайте знать, я хоть буду в курсе, да? Друзья, это все шоу Рекорд Пати, пишите и вы ваши приветы при помощи наших мессенджеров Рекорд, канал Телеграм, ну и также наш чат мобильного приложения Рекорд. Все, в общем, туда зачитаю через пару минут.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе. Подробности в «Чанган-центре Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
7: Скидка, скидка, выгода.
6: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце кроссовер «Амода С5» за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Не оферта. Предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Друзья, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Вот пишет Волчонок. Привет, дорогая Виолетта. Передай привет моим родственникам в Москву, моей тетушке, которая помогает мне очень сильно, моим родственникам в Ростов-на-Дону, маленькой племяннице и родным. Ну а вам, Виолетта, привет большой из Белгорода. С вами Волчонок. Всем мира. Виолетта, большой привет из города Кандалакша. Всем приятного вечера. Передаю привет Андрею и Федору. Большой и пламенный. Так, давайте дальше. Еще есть такое послание от Евгения Юрча. Виолетта, а давай сыграем в морской бой. Вообще, кто я такая, чтобы отказываться, да? Вот давайте еще вот от Светланы прочитаем. Виолетта, добрый вечер. Привет из Подмосковья. Передай привет моему любимому Лешечке. Всем хорошего вечерочка. Так точно, друзья. И встречаемся с вами уже в следующем часе. Напомню, что наши координаты такие. Это телеграм-канал Радио Рекорд и чат мобильный. Приложение Рекорд. Отправляйте все ваши приветы и послания. Зачитаю их уже совсем скоро. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Добро пожаловать, друзья. Это все-все вечеринка шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта Юшкина, и наши контакты такие. Это телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите туда прямо сейчас, отправляйте ваши приветы, послания, рассказывайте и делитесь, как проходит ваш вечер в субботу. Быть может, вы на отдыхе, может быть, у вас классная компания и хочется поделиться вашим занятием, рассказывайте непременно об этом. Зачитаю все ваши комментарии, приветы через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем отдыхать. Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
2: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
3: Скидка, скидка, выгода.
2: А есть реальные предложения. В Диалог Авто. Только в этом месяце. Кроссовер Амода C5 за 1 949 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
4: Нет, там предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

продолжается наша вечеринка Рекорд Пати. Добро пожаловать, друзья! Кто вместе с нами, всем большой привет! Меня зовут Виолетта Юшкина, и давайте переходить к вашим сообщениям, приветам, посланиям. Их сегодня довольно много, и это, безусловно, нас радует. Напомню, если и вы хотите отправить свой привет, можно это сделать при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. И вот пишет Виктор. Привет, Рекорд! Хочу поздравить свою подружаню с ДР. Зовут Ксюша, город Тамбов. Здоровья и всего самого хорошего. Любим! Ксения, с днем рождения вас! Пусть все будет круто! Андрей пишет. Привет, Рекорд! Привет, Виолетта! Моя суббота проходит на вахте в лесу. Работаем в ночь и слушаем самое лучшее радио России. Это Рекорд. Ну, Андрюх, ну засмущал нас. Ну, спасибо. Нам очень приятно. Далее пишет Александр. Передаю привет, Виолетточка из Вологды. Счастья, удачи, хорошего настроения. Спасибо, Сашка, тебе также. Виолетта, добрый вечер. Передай всему утру привет, который, несмотря на субботний вечер, занимается... Кому привет-то нужен, скажите, пожалуйста. УТР-2 занимается ремонтом дороги на эстакаде Москва-Сити. Всем добра, вот так-то все стало ясно. Большой вам привет, ребят, спасибо. Привет, Виолетта, передаю привет нашей группе Макс Сочи. Маша, разблочь меня в личке, я хочу тебе позвонить, пишет Денис. Маш, ну давай уже там. Привет, Рекорд, хочу передать привет всем красноярцам, которые сейчас работают, от Славяна привет. Безусловно, едем на Белую из Казани, вот уже третий год, всем большой привет, увидимся обязательно. И еще привет, Виолетта, передай привет моему дорогому другу Андрею Михайлову, очень давно не виделись, надо встретиться, это Андрей. Друзья, я сегодня хочу вам вручить наш фирменный мерч Радио Рекорд. Давайте прямо сейчас отправим слово «Игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. И тот, кто окажется 20-м, сегодня как раз-таки с вами и сыграем. Желаю удачи каждому. Кодовое слово «Игра» побежала читать. Это все шоу Рекорд Пати. Мы двигаемся дальше. Рекорд.

0: реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
0: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
0: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
0: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: С вами я, Виолетта. Танцы, общение.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: также жарко эту ночь. И возвращаюсь в эфир уже не одна, а с нашим слушателем Владимиром, который оказался 20-м приславшим слово «игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И сегодня, надеемся, Владимир как раз-таки и получит фирменный мерч. Но если ответить правильно на мои каверзные вопросы. Владимир, привет!
1: Доброй ночи.
0: Ну, уже через 10 минут ночи, поэтому да, доброй ночи. Владимир, рассказывай, из какого ты города?
1: Из Нижегородской области, Нижний Новгород.
0: Замечательно. Владимир, а идешь ли ты на белую, скажи, пожалуйста?
1: К сожалению, у меня бывают пары, работа, не могу, конечно.
0: Поняла тебя. Планы, работа. Надеюсь, что фирменный мерч тебя порадует, и на следующее наше событие ты с удовольствием сможешь приехать. Итак, готов ли ты ответить на мои вопросы?
1: Конечно.
0: Вот это настрой, вот это мне нравится. Владимир как будто прям всю ночь ждал, готовился. Я думаю, что это так. Итак, Владимир, давай первый вопрос. Звучит он так. Как будет называться белая в этом году? Просто белая, первый вариант ответа. Белая снежная королева или белая снежная вьюга?
1: Снежная королева.
0: И это был несложный вопрос, он был первый и абсолютно верный ответ нам выдал Владимир. Молодец, красавчик. За нашей белой стартует какое-то еще интересное, классное событие. 31 октября в Москве оно пройдет. И, Владимир, как думаешь, о чем идет речь? Супердискотека 90-х, пиратская станция «Рагнарёк» или же трансмиссия «Портал»?
1: Скорее всего, первое, дискотека 90-х.
0: Думаешь, да? Вот уверен на 100%. 31 октября, Москва, Викей стадиум.
1: Да.
0: И это неверный ответ, потому что 31 октября мы встречаемся на пиратской станции в Москве. Но, Владимир, у тебя сейчас будет финальный шанс. Ты готов?
1: Да, но я, скорее всего, не буду проиграть, буду
0: выигрывать. Давай, мы сейчас с тобой попробуем, а дальше разберемся. Где же пройдет «Белая снежная королева» 3 октября в Санкт-Петербурге? На какой площадке? Итак, юбилейный. Ледовый дворец или же БКЗ Октябрьский?
1: Ледовый дворец.
0: Ну вот это вот абсолютно точный ответ. Владимир, я тебя поздравляю.
1: Потому что я и так знал, это когда я слушаю Ерикорд, я всегда не думаю.
0: Ты в курсе, ты в курсе. Давай тогда сейчас я тебя еще раз поздравлю и скажу, что ты выигрываешь наш мерч. И абсолютно ты сегодня поднял настроение своим присутствием здесь. И давай передавать еще кому-нибудь привет. И для кого они будут...
1: Ну, я передаю привет тебе, Виолетта.
0: Спасибо.
1: Передаю привет Пилу, техноблогу.
0: Так, принято.
1: Именно он, конечно, помог мне разобраться по поводу обзорами со смартфонов.
0: Спасибо, Филу.
1: И плюсом еще я передаю привет всему Нижнему Новгороду. Самое главное, чтобы было хорошее настроение. И, конечно же, передаю привет своей любимой бабуле, чтобы у нее день рождения уже через 2 дня.
0: Ой, ну поздравляем с наступающим, да, днем рождения. И еще кому-то будет привет?
1: Ну, я хочу привет передать хочу всем девушкам, которые, чтобы меня все заметили в Нижнем Новгороде, чтобы со мной познакомились.
0: Вот так вот, вот такие вот сегодня у нас добрые пожелания, мечты. Надеемся, что все они сбудутся, эти классные мечты. А вообще, друзья, сегодня рубрика «Знакомство», да? Наша любимая с вами. Буквально через 8 минут она в эфире «Рекорда» стартует. Поэтому присоединяйтесь. Обязательно делайте погромче прямо сейчас. Мы двигаемся дальше.

открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья! Здесь у нас стартует рубрика «Знакомство» на нашей вечеринке «Шоу Рекорд Пати». Прямо сейчас вы можете переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и под последним постом рассказывать о себе, сколько вам лет, из какого вы города, с кем бы вам хотелось бы пообщаться и познакомиться. Я же ваши анкеты буду зачитывать через пару минут. Это все «Шоу Рекорд Пати», и мы соединяем сердца. Рекорд Пати. 1974 is the year that they're now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Днем снова в эфире рекорда на вечеринке. Шоу «Рекорд Пати» продолжается. И давайте зачитаем все ваши анкеты. Кто успел оставить здесь что о себе, узнаем прямо сейчас. Вот пишет Валерий. Всем девушкам и хорошего вечера или добрых снов. Валерий, ну давай немножечко о тебе тоже расскажем. Вот, например, Юля пишет. Всем привет, буду рада знакомству. Чебоксары, 40 лет. Девчоночки, а прикрепляйте свои фотографии. Доброй ночи всем, пишет Пахан. А вот Саня, смотрю, мы вместе с вами, передаю привет, 35 годиков, с голубыми глазами и ростом 1,87 м. Санечка, рада тебя видеть. А вот пишет Павел, салют, салют. Друзья, если еще вы не поняли, что здесь происходит, у нас вечеринка шоу «Рекорд Пати», и прямо сейчас мы делимся вашими анкетами, знакомимся, ведь это все шоу «Рекорд Пати» и знакомимся. Переходите прямо сейчас, рассказывайте о себе, сколько вам лет, откуда вы, с кем бы вы хотели бы познакомиться, ну и, возможно, сегодня найдется ваша вторая половинка, все возможно. Давайте почитаем еще пару приветов. Вот Ксюша пишет, Виолетта, приветики, передай привет всем жителям чата «Рекорд», особенно моим девочкам, любимым трио от Ксю, и я тоже еду на белую. Ксюш, ну красотка! Давайте еще, пишет Екатерина, всем привет из Каменск-Уральского, возвращаемся из Казахстана в Екатеринбург, рады вернуться назад. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Алексею. Передаем. Всем привет из села Афанасьево в этот осенний вечер. За окном уже темно, ветер шуршит листьями, а мы сидим в беседке и слушаем эфир и отдыхаем. Спасибо за музыку в этот вечер. Пусть он будет уютным и добрым для каждого 100%. И еще Евгений Юрьевич вот пишет. Заждался своего друга из Норильска. Он должен был быть у меня уже с рыбой. Братец, решай скорее свои вопросы. Чем могу тебе помочь? Дуй в Калугу, в наш аэропорт. Тут тоже дела имеются. Анечке с улицы Пушкина, привет. Не выпускаю из Норильска. Виолет, спасибо за эфир. Хорошего тебе настроения. Спасибо вам. Друзья, и еще вот Надежда желает шикарной субботы всем. Вите пора спать, Денечку тоже, а остальным не спать. Действительно, все верно. Продолжаем знакомиться здесь, в эфире главной танцевальной шоу «Рекорд Пати».

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати» 24/7, на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

Здесь в эфире Рекорда, меня зовут Виолетта Юшкина, и наша рубрика «Знакомство набирает обороты». Давайте прямо сейчас переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», посмотрим, кто же желает пообщаться и познакомиться. И девчонки, и парни классные, рассказывайте о себе как можно больше, прикрепляйте свои фотографии, не забывайте делиться своими какими-то интересными жизненными фактами, чтобы другие могли к вам присоединиться и тоже пообщаться на определенную тему. Вот еще есть и приветы такие, например, от Юлии. Хочу передать привет Вадиму Печкову. Я тебя люблю, мой милый. Во-во-во, всем приятного вечера. Такие есть послания. И еще давайте посмотрим в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Привет вам из Челябинской области, пишет Волчонок. Здравствуйте, здравствуйте. И еще были классные приветы от Валерия. Привет, Виолетта. Передаю привет Your Call. Светлана Бандера, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Всем добрых, бодрых выходных. Давайте танцевать под рекорд. Спасибо большое, Виолетта, за отличный эфир. Спасибо вам. Добрый вечер, Виолетта. Это Евгений Юрьевич. Привет, рекорд. И, конечно, мои дорогие друзья, я вас люблю. Пролетело наше лето, но солнце еще греет. Сегодня славно потрудились с пацанами в усадьбе. Поели мясо с холодненьким. Засеял ферму грибов. В общем, у нас на Кубе все отлично. Соблюдаем право на отдых и право на труд. Всем отличных, активно позитивных выходных. Привет тебе, Боксу, да? Да, и мне кажется, начался хреновый спас, еще пишет Евгений Юрьевич. Копайте, друзья, копайте, Виолетта, зажигай и погнали. Спасибо. И еще вот пишет Владимир, на связи Нижний Новгород, я работаю, завтра последняя смена и дальше выходной. На этой неделе купил новый телефон, передаю привет Виолетте и Филу. И, конечно, я буду в скором времени покупать часы и записываться на права. И делаем громче с рекорд-пати, танцуем дальше. И еще очень хочется передать отдельный привет и поздравление с днем рождения Ксении. Пусть у тебя, дорогая, все будет классно в жизни. И двигайся с таким же позитивом только вперед к самым лучшим мечтам и свершениям. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем. Вы также можете оставить ваше послание при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд».

Завершаем рекорд-пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. С вами была я, Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите туда и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я желаю вам отличной ночи, друзья, и помните, жизнь одна. Кайфуйте! Record party.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

every bad boy.